авторам, наверное, предыдущего Аллапад. И люди Аль-Марушину Макаса, Аль-Тахан Марусира, он фил как и Фатфатин, и Аль-Тахан Марусира, Аратна Лиман. А, for example, Бахмурка, Айханака, Оды Луга Аль-Тахана, Балуга Аль-Тахан Марусира, Сирот Невемака, Удар Лавоста. Не то же, Пайя Мунту Камрубе, и после того, как Марусира Афетаду. И дома, как сомнадя, и допустить,

Ну, я слушаю информативные ассистенты, у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не знаю, как existuje, але локал. И люди, а морг, что ли, не локался, а там морг, что ли? Он не фир, как и не фатфатин, и там морг, что ли, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бетанга, Белуга, а там мы лучше селок не вымота, ударла вот. Мы это делали, пая мунту камеру бей, и после того, когда мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да пусть даре,

0: кирексина тама вагаде баанига мата серита кенфал. Но ние бале афета гавата сауди баакумда сирена уза баткинда писанна.
1: Ovintis, nay mak informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: талан тартамани не фути фатнин руни хуткена. И фале талан кедо фале не ми фут атин толу не ба хуткена. Усмана сейра макауни халун хау тани спора лену кирани та колен пармате. Кара дита фути бахан кар хау бил лори ба хан. Истам ба идене не не лаштиам ба хан саба ами фери като сира лея. Батне ами хали дене пар хан саба абам биро ба лавар сине утуру ба абам биро. Ни хан саба абам биро не сира не беле конта твир фале. Ате ема бе хан са ашлия коу не де. Не ленук не хате не де диам бе ленук инан деве сира ме баку фила не хуни толу не де. Мис ленук не ни уа не хануса. Ни сира ла хате не. Далар ме сира ме хетан фале не сире ха. Мана ни уа не хануса не га. Ате син ленук не уа не хануса не. Ате протезе не де диак не. Ни ни уа не ма иде хануса не.
1: Tuyap Domingo Steel manghateteng durante ni niyahetan tayo na mintu kono ba manira o isa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasiro na informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, monse sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ni lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ni tolo ne ne. Ni ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Не паросе ита толори фале мае нема ита тинсер укур туери да нема ита веле хакуи фане толон не. Сила фоти е таси вон мае мак ита ла укур туери бе ние толон не ние рекуа кира бита лори мае не. Не ита така не трае не тоа не тасу беле ме кеста. Не парас ита фоти мае не вани ита кану рай хало ди диак не рай не му ита тинсер бите. Ита кану хари она манса рай не ита ке она ма хари банса ние ханса бе. Ти ани тоа нона не мана не ами ја не ами фало ба. Асуни бахор. Е тобе, ату харона райне клиано нене. Беле калан дитма сам тинсер ме хар. Ја фале ан сами хануин леуне макиден. Оти, пале ита мај райне, ита ту мај райхела та семано ру, ита ту фохан сейда. Тир ло сира не сервисе не па мане неа. Кому ита харе, мане мос мес мес аклао. Ита фето масия ума де, танти ита мос тинсер ме акумпена сира мане не па ита ма ба. Хасе ботру макар ки мане сирас ими ла беле хате на расик де. Анто ами фето мос тинсер акумпена ими мане сена. Ита ото та хате на мадиак. Depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba.
1: Domingas Mos hato hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
0: Saunia liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne lenuk sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma asa to Hira, loron hira, ami asa mai haridi. Daripat ami pindam. Daram ami pindam, mai mas surdi dia kira. Ami sir surdi lah dia kira. Ami pindah fale mai hani. Ema mai nato fale. Ah, idane masa bami ni asa. Idane wabah difficult wabah ledu kira ami protes. Nebe halnya telefon mana deh? Nebe sama mana sir mak hati tu tok ba.
1: Diak maluku vintes radio rakam biasi rahotu informasaun ni mak ah kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.